0: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами Александр и я, Дмитрий. К нам сегодня присоединится Тим и Дарси Киммель, чтобы разобраться, как мы можем наполнить свой брак благодатью.
1: Если мы посмотрим на женскую косу, то мы увидим две пряди, переплетающиеся между собой. Но когда мы заплетаем волосы, у нас в руках три пряди. И точно так же, когда мы вплетаем в свой брак Христа, люди видят нас двоих, хотя на самом деле нас трое, и его присутствие в корне меняет брак.
2: Да, так и есть. Дарси, если вы не против, я бы хотел попросить вас проиллюстрировать, как проявляется та благодать, которая исходит от Тима. Как он дарил вам благодать в различные моменты в вашей совместной жизни?
3: Мне кажется, как и многие пары, мы пришли в брак с разным багажом. Мы очень разные. Конечно же, мы не осознавали этого до тех пор, пока не поженились. Я организованный человек по своей природе, а Тим более спонтанен. Он просто идет и смотрит, а мне надо сначала узнать, что меня ждет за углом. Поэтому он был очень милостив ко мне и терпелив, не давя на меня и не торопя, особенно в служении, потому что многих вещей я не знала. Повторю, он был очень терпелив ко мне.
0: Терпение – это аспект благодати, но благодать – это нечто большее, чем просто терпение. Ведь верно?
1: Да. Благодать – это когда мы делаем кому-то то, в чем он очень нуждается, но не обязательно заслуживает. Это то, что произошло на кресте, когда Иисус воплотился во время и в пространство, чтобы умереть за всех нас. Он даровал нам благодать. Но когда я смотрю на брачные отношения, мне кажется, что мы склонны опираться только на слово «любовь». Да, любовь – это существенная часть жизни любого человека. Мы даем друг другу любовные обещания, но мне кажется, что в большинстве браков недостаток не в любви. Я уверен, что нам недостает благодати. Когда благодать Божья становится в центр, любовь может претерпевать многое и становится при этом только сильнее.
0: Если Божья благодать дает мне то, в чем я нуждаюсь, но не заслуживаю, то благодать в браке – это когда мы даем друг другу то, в чем мы нуждаемся, но что не заслуживаем?
1: Верно. Проблема в том, что люди, даже христиане, когда вступают в брак, нравится нам это или нет, берутся за лист учета. Мы ведем учет всего происходящего день за днем. Нам кажется, что это совершенно нормально, даже несмотря на то, что мы заверяем. Мы без ума друг от друга. Но так как мы ведем этот учет, у нас скоро могут появиться следующие мысли. Мне кажется, что я один вкладываю в наш брак. Или же мы составляем соглашение о взаимных услугах и обеспечении. Это антитезис того, как Бог относится к нам. Поэтому мне хочется спросить, почему мы не относимся к своим супругам так, как Бог относится к своей невесте? С благодатью?
2: Подобный учет может иметь место в браке, пока живы чувства, которые помогают нам преодолеть недостатки нашего партнера. Но когда чувства уходят или угасают, проявляются проблемы. Как мне относиться к этому несовершенному человеку, который не отвечает моим нуждам? Одно из определений благодати говорит: «Божья благодать противостоит нашему бунту и безразличию, неистощимой способностью прощать и благословлять».
1: Верно.
2: Мне нравится это определение. Бог отвечает нам, несмотря на наше безразличие и бунт. А какой супруг или супруга не проявляли безразличие или не бунтовали против того, чего мы хотели сделать? Дарси, вы уже не первый год замужем за этим свободолюбивым человеком, и вы вставляете ему палки в колеса направо и налево. Иногда он может сказать: «В ней проснулся бунтарский дух, она не будет следовать за мной, она не пойдет туда, куда я хочу и когда я хочу».
3: Да, я могу сильно раздражать его, и я знаю его слабые места. Иногда я давлю на них, потому что хочу капельку ему отомстить. И это, конечно, не проявление благодати с моей стороны. Я не даю ему то, в чем нуждается он. Я даю ему то, что нужно мне.
2: Вы же призываете нас позволить Иисусу Христу жить в нас и через нас проявлять это неиссякаемое прощение и способность благословлять другого человека, когда он не заслуживает этого.
1: Благословлять другого человека.
3: Когда он не заслуживает этого.
1: Да, когда он не заслуживает этого.
0: Мне кажется, что многие семейные пары при возникновении конфликта, трения, расхождения во мнениях думают: «Нам просто надо приложить больше усилий, чтобы наладить свой брак». Вы же говорите, что этот рецепт потерпит неудачу.
1: Все так. Правда, когда я говорю об этом, многие люди отвечают, что для них это звучит немного абстрактно. Мы говорим: «Я обещаю любить свою жену преданно и всю жизнь». Звучит прекрасно. Но есть одно «но». Это путь к катастрофе, потому что это по-прежнему только моя любовь. А моя любовь ограничена. При определенных обстоятельствах она ослабеет. Разница между браком, наполненным любовью, и браком, наполненным благодатью, состоит в том, что во втором случае вы дарите супруге любовь, полученную от Бога. Когда я позволяю Богу действовать через меня, то эта любовь достигнет моей жены, и она получит бесконечную, всемогущую любовь Бога, действующую через меня. А я по-прежнему остаюсь глиняным сосудом. Как говорится, Бог всегда берет кривые веточки и чертит ими прямые линии. Я и есть та самая кривая веточка. Но Бог может что-то сделать через нас, и это полностью меняет все.
0: Да, если источником нашей любви к супругу или супруге является наш внутренний резервуар любви, то она быстро закончится.
3: Да, слишком быстро.
0: Но если наш источник подключен к неисчерпаемому запасу, о котором вы говорили, когда давали определение благодати, то мы будем являться проводником благодати Божьей.
2: Недавно я разговаривал с одним человеком, который женат уже несколько десятков лет. Но они с женой зашли в тупик в своих отношениях. И вот он сказал мне: «У нас произошел прорыв в браке, потому что я наконец понял, я больше не могу делать то, что хочет от меня она. Я не могу любить ее так, как она должна быть любима». И тогда я признал: «Я не могу сделать это, но Бог может».
1: Но Бог может.
2: Имеется в виду исполнение Святым Духом. Если вы верите в Иисуса Христа, в вас живет Дух Святой. Он пришел, чтобы произвести плод в вашей жизни. В 5 главе послания к Галатам, где говорится о плоде Духа, любовь стоит на первом месте. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, Дух Святой пришел, чтобы произвести в вас и через вас этот плод, чтобы явить его вашему супругу или супруге.
3: Очень часто, получив спасение, мы забываем, что Дух Святой дает нам силу, чтобы жить в соответствии с нашим спасением, особенно в браке, потому что наши собственные ресурсы заканчиваются очень быстро.
0: Но это все равно может оказаться чем-то абстрактным для некоторых пар. Наш внутренний источник или любовь Бога, изливающаяся через нас. Мы понимаем это как метафору, но мы не знаем, как применить это в повседневной жизни. Как понять, что человек использует ресурсы извне, а не черпает их в себе?
3: Это можно увидеть по результату. Обычно он намного позитивнее. Каждое утро я стараюсь наполнить свое сердце Божьим Словом, потому что оно истинно и обладает силой. Оно напоминает мне о том, как сильно Бог меня любит. И это является примером для меня, что я должна любить Тима. И, конечно же, мне помогает молитва. Просто воззовите к Богу и скажите Ему: «Я не могу это сделать. Мне он не нравится. И уже тем более я не могу любить его сейчас. Господи, тебе придется любить его через меня». И Бог действует.
2: Мы сейчас постараемся уйти от абстракции к конкретным действиям. Что бы вы посоветовали сделать женщине, разочарованной в своем муже? Она в гневе, даже в бешенстве, и хочет отомстить супругу. Как в этот момент они могут позволить Христу действовать через них?
1: Давайте я отвечу. Все очень просто. Все, что хочет эта женщина, это отомстить мужу. Ей надо подумать, так ли относится к ней Бог, как она огорчает его. Он ставит на ней крест, стирает ее с лица земли или игнорирует ее, или не разговаривает с ней. Нет, такого ведь не происходит. Поэтому отнеситесь к своему супругу в этот момент так, как Бог относится к вам, когда вы поступаете таким же образом. Таков наш принцип. И если вы будете возвращаться к этому принципу всякий раз, когда в сердце родится гнев или разочарование в отношении супруга, то он будет направлять вас в правильное русло.
2: А чтобы понять, как Бог относится к людям, вы открываете Его Слово?
1: Да, все верно.
0: Я вспомнил ваши слова. Из вас будет выходить то, чем наполнена ваша жизнь. Если вопрос в том, как овладеть собой в пылу гнева, то мы должны разобраться, чем мы наполнены, когда находимся в пылу гнева. Потому что если вы будете ждать наступления такого напряженного момента, и тогда искать или придумывать какой-то христианский выход из этой ситуации, то у вас ничего не получится. Вы должны наполняться Богом каждый день, каждую минуту. И когда вас провоцируют, из вас будет изливаться Божья благодать, которой вы будете наполнены. Поэтому так важно время, проведенное в слове, и молитва. Ведь именно в эти моменты мы наполняемся Христом.
1: Да, но вам не кажется, что многие на это скажут, что им не очень-то хотелось услышать такой ответ, потому что они поколение Y. Поколение новых технологий.
0: Им нужны технологии, они хотят мобильное приложение, которое все сделает за них.
1: Я хочу мобильное приложение. Я хочу загуглить лучший способ, получить 2-3 совета и применить их. Поэтому-то мы не оправдываем ожиданий, если говорить об отношениях. Исполненный благодатью брак начинается с исполненных благодатью отношений через Спасителя.
2: Я вспоминаю слова одного христианина. «Вы не можете передать того, чем не обладаете сами». Я вот сижу и думаю, что наверняка кто-то из наших слушателей сейчас скажет: «Я не понимаю, о чем вы все говорите? Я запутался». Потому что они не знают благодати Божьей, они не знают Иисуса Христа. Как им стать сопричастниками этой благодати?
1: Мы должны понять, что не можем сами построить отношения с сотворившим нас Богом из-за присутствия греха в нашей жизни. Но Бог возлюбил нас настолько, что вмешался в течение времени и пространства. Приняв образ человека, зашел на крест и сам восстановил эти отношения, отдав свою жизнь за нас и заплатив за наш грех. Когда вы уверуете в то, что Он сделал на кресте, и скажете: «Иисус, я нуждаюсь в Тебе, пожалуйста, прости меня, освободи меня от греха», Он войдет в вашу жизнь и освободит вас. Именно благодаря этому мы обретаем Бога и Его благодать. Если вы сейчас нас слушаете и поняли, что недостающим ингредиентом в вашей жизни является благодать, или даже сам Христос, вы можете пригласить Его в свою жизнь прямо сейчас.
2: Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, стих 17, говорится: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». И дальше там говорится, что это результат того, что Бог примирил нас с собой через Своего Сына Иисуса Христа. Это не выдумка, это не просто какая-то история, это живой Бог, ставший человеком и обитавший среди людей. Взошел на крест, умер там и воскрес, тем самым победив смерть. И Он сейчас одесную Бога Отца, и Он предлагает вам вечную жизнь.
0: Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.
3: Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио, совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!